0: Цуцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичев за кепати жебат, тивзе дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимадули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардимад, дростаребисатвис.